0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

прямо сейчас. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, вот и настал тот момент, когда я готов сказать, одно из самых тяжелых утр в плане просыпания было сегодня. Вот прям серьезно. Вот я вот, ну, представьте себе картину такую. Ну вот когда ты спишь и боишься проспать, потому что, ну не знаю, просто какое-то такое интуитивное ощущение. Вот по наитию как-то, да? Давайте будем цитировать одного персонажа, одного шоу. По наитию. Ты предполагаешь, что, ну вот я могу проспать. Я просыпаюсь сначала в 5 часов утра, потом в половину 6 утра, потом в 6 часов утра я просыпаюсь. У меня стоит будильник на 6 часов. А потом я вдруг неожиданно просыпаюсь в 6:30. И с мыслью о том, что я, кажется, опаздываю, начинается очень быстрое такое собирание. Очень быстрое собирание. Но, как видите, я здесь рядом с вами и готов также радовать вас отличной музыкой, различными приколами и, конечно же, подарками. Такое у нас все обязательно будет в этом часе в том числе, потому что, ну а что, летние каникулы продолжаются, нужно, помимо того, чтобы заниматься своими делами, еще, конечно, и кое-что полезное получать. Что касается полезного, то мы в этом часе разыграем билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема, все так же игра кинотрейлер ожидает нас в середине часа, до этого гороскоп, парочка полезных новостей от Виталия Панова и парочка на моих наблюдений из мира интернета тоже ожидается. Так что все по стандарту, продолжаем далее летние каникулы. Всех еще раз в таком случае приветствую, всем желаю отличного утра, легкого вторника. Сегодня, кстати, 7 июля, 7.07.2026, 7 часов утра еще. Ничего себе, магия цифры какая-то. Можно, наверное, загадывать желание, не знаю. Если хотите, если во всю эту историю верите. Я, пожалуй, этим заниматься не буду. Включу вам вот прямо вот сейчас, включу потрясающий трек от группы Intelligence. И август, если помните, такую, белорусы к нам присоединяются.

0: Всем мы продолжаем далее шоу «Летние каникулы», и настало время для того, чтобы поговорить с вами о том, что обсуждают активно в сети. Плюс-минус в это время, каждый час мы здесь это и обсуждаем. Ну что, давайте-ка к одной из самых главных новостей. Она, естественно, касается футбола, чемпионата мира по футболу. Да, те, кто следят, да и те, кто не следят, наверняка куда-то, вот откуда-то там, знаете, что называется, краем уха слышат эти новости. Ну, что произошло вчера? Вчера, значит, в 1/8 финала сошлись Португалия и Испания. И в таком, ну, таком достаточно, наверное, скучном для фанатов футбола матче. А может быть, и он не совсем скучный был, я не знаю, я не смотрел. Но просто если смотреть по результатам, то у меня есть предположение, что скучный. 1-0. Именно с таким счетом Испания выходит далее. И Криштиану Роналду, для которого, как он и сам говорил, этот мундиаль будет последним, это стало вылетом таким достаточно болезненным. Тут много различных видео в социальных сетях, где Роналду не сдерживает эмоций. Но, с другой стороны, да, ну что, человеку уже 41 год, пора, наверное, для спортсмена карьеру завершать. Что ж, Испания проходит дальше. Ну и тут еще пишут про то, что проклятие Дрейка сработало, да. Сборная Португалии проиграла Испании со счетом 0-1, потому что накануне Криштиану Роналду сфотографировался с Дрейком. И сегодня уже вылетел с чемпионата мира. Я не знаю тут, что пожелать, но хорошего отдыха, Криш. Ты был прекрасен. И остаешься таким же. Ну, с точки зрения футбола, конечно же. От футбольных новостей давайте перейдем еще кое-каким. Значит, я тут обнаружил в сети, что очень взрослый пожилой человек имеет необычное хобби, нестандартное для ее возраста. И это хобби кажется мне вообще потрясающим в любой возраст. Я как поклонник этого хобби могу сказать, что я бы с удовольствием и сейчас этим занимался. Немножко интриги нагнал. Итак, 97-летняя бабуля собирает конструкторы ради здоровья мозга. На свое хобби она тратит до 6 часов в неделю. Некая бабушка по имени Мэри, известная в интернете как Лего Грэндма, Лего бабушка, увлеклась конструкторами уже в преклонном возрасте и превратила сборку в настоящий ритуал. И тут у нее много различных фотографий, где она собирает, ну точнее уже собранными какими-то, значит, инсталляциями Лего. Слушайте, интересно же, у нее при том такие, знаете, какие-то коллекционные модели есть, типа Титаника, там, Колизея и так далее, из тысяч деталей составляющие. Но и на самом деле, мне кажется, это действительно помогает как-то сохранять подвижность ума или мозга. Интересная штука, стоит задуматься. В особенности, знаете, когда, ну, наверняка у каждого из нас есть какой-то такой полчасика на работе, когда можно отвлечься от чего-то. Вот так берете ящик тумбочки, открываете, хоп-хоп-хоп, дособирали несколько деталей, и вот уже посвежее себя чувствуете.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 40.

0: так сказать, да. Что-то все больше и больше нам ребята из Бухареста попадаются, которые весьма талантливые и музыкальные. DJ Gohua называется этот исполнитель. Мичико, наверное, что-то там про красивых девочек однозначно. Ну, а иначе как еще понять слово «чико»? В Тюмени 7 часов и 19 минут продолжается далее этот час. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Не пропустите. До этого гороскоп, но и новости. Но сперва послушаем музыку, которая, кстати говоря, продолжит звучать здесь, на Красной Армии, уже менее чем через 2 минуты. Это будут Леди Гага и Даучи «Runway». Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: Погодка сегодня кажется такая же потрясающая, как и вчера. В Тюмени сегодня днем до плюс 31, сейчас же плюс 25 и ясно, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем.

0: Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии выпуск новостей. Студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени с начала года существенно снизилось количество дорожных аварий. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Максим Афанасьев. Общее число ДТП сократилось более чем на 12%, а количество травмированных участников дорожного движения уменьшилось на 7,5%. По статистике, самый аварийный день недели в Тюмени — четверг. Основные причины ДТП – непредоставление преимущества пешеходам на дороге и переходы пешеходов через проезжую часть вне пешеходных переходов. Более 25 тысяч жителей Тюменской области обратились за помощью в поиске подходящей работы с начала года. Более половины из них нашли новые рабочие места, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Сейчас в регионе заявлено около 30 тысяч вакансий. Большая их часть в сферах строительства, в области культуры, спорта, а также в госуправлении, соцобеспечении и образовании. Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области – 0,4%. В центре Тюмени перекроют улицу Короленко. На участке между улицами Достоевского и Грибоедова она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать с 10 июля по 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. В течение полутора месяцев здесь будет проходить капитальный ремонт тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, давайте пробежимся по подсказкам от астрологов. На сегодня, на 7 июля, Овны. Сегодня для Овнов самое важное – креатив. Его нужно подмешивать везде, и тогда результаты будут, ну, очень крутыми. Тельцы. Сегодня тельцов будут шокировать близкие. И, конечно, в хорошем смысле этого слова. Так что настройтесь слушать интересные мысли и наблюдать за необычными действиями. Близнецы. Сегодня вы услышите много нового и безумно интересного. Это может вдохновить на что-то великое. Пользуйтесь возможностью создать что-то крутое. Раки, сегодня вам стоит общаться почаще и заводить не простые темы, а довольно болезненные и неприятные. Хватит носить внутри себя эти мысли и вопросы. Львы, сегодня львы остроумны, невероятны, так что настройтесь на крутой и интересный день. Не стоит бояться проблем. Сейчас вы решите даже самые зубастые из них. Девы, сегодня вам стоит докапываться до сути самостоятельно. На ваши вопросы кто-то вряд ли найдет ответ. В конечном итоге вы узнаете нужную информацию. Весы, сегодня весы могут выглянуть за рамки, которые им поставила жизнь. Будет точно интересно, так что креативничайте и ищите новые варианты. Скорпионы, вам сегодня стоит общаться, не стесняясь. Раскрывайте свои секреты, делитесь тайнами, никто ничего не разболтает. Стрельцы, сегодня вам будет легко и просто искать ответы. Главное – задавать точные вопросы. Может озарить откровение, но к нему стоит относиться осторожнее. Козероги, вам стоит выворачивать свою душу сегодня, только при этом искать надежных собеседников, чтобы и совет дали, и вашу тайну не раскрыли. Водолеи, сегодня вам нужно общаться, общаться и еще раз общаться. Вы найдете ответы на самые сложные вопросы и в целом поменяете свою жизнь за счет других. Рыбы, сегодня у вас будет много собеседников, и это хорошо. Можно зарядиться энергией от других, только не стоит раскрывать о своих тайнах. Пусть они останутся секретами.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон

0: «Влюбляйся в меня», что-то типа того. В Тюмени 7.34. В это время мы, как правило, стартуем розыгрыш билетов в кино. Кинотеатр «Атмосфильм». И сегодняшний день не исключение. Грядет очередной кинотрейлер, в котором я озвучу какие-то факты и отсылки к какому-либо известному фильму. Ну а ваша задача — догадаться, о каком фильме идет речь. Свой ряд ответа можно прислать нам в мессенджер Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Если вдруг скрыт ваш телефон, то на всякий случай пишите сразу и телефон еще, чтобы можно было с вами связаться. Пускай сегодня 12-й или нет, 10-й по счету верный ответ станет победным для кого-то. Так что желаю удачи. 8-922-300-104-6. Итак, мы переходим к трейлеру. Фильм сегодня, который у меня, если честно, вызвал какой-то, ну, давайте так, позволю себе небольшую словесную фривольность, щенячий восторг, когда его посмотрел впервые. Потом еще разок, когда пересмотрел, снова восторг. И, по-моему, раза 3-4 я его смотрел. Короче, каждый раз это какой-то восторг. Ну, впрочем, как и все фильмы этого режиссера, они такие, знаете, сильно загадочные, особенно последний, который я видел. Фильм, по-моему, «Довод» это был. Но вот не знаю, там уж, конечно, сильно перемудрил. А вот этот фильм вполне себе понятен. И самое интересное — открытый финал. Очень открытый финал. Итак, переходим к трейлеру. Еще раз всем удачи.
1: Это фильм про одну необычную организацию, сотрудники которой точно не страдали бессонницей. Один из главных сотрудников этой организации постоянно вращает волчок, хотя он не крупье в что, где, когда.
2: Глазки закрывай, баю-бай.
1: В этом фильме есть архитекторы, хотя на пары строительной академии никто из них не ходил. В главной роли актер, который любит модели и борется за спасение окружающей среды. Фильм от создателя самого крутого «Бэтмена» и кино, где все типа происходит наоборот. Смотрите во всех сновидениях страны.
0: Так, ну что же за фильм такой? Пишите 922-300-104-6. Мы будем скоро подводить итоги. Удачи!
3: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то, кажется, с этим полный порядок. В Тюмени плюс 27, на улице ясно. Днем сегодня до плюс 31 ожидается облачная погода, а вот вечером небольшой дождь и плюс 28.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Выходи гулять! Тут классный двор!
6: Уже бегу!
7: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
8: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
3: Реклама.
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
10: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
12: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
14: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гирадзе».
15: Песчаная сказка.
16: 51-87-37.
17: Категория 0+.
18: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
19: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: кинотрейлеры, в которые разыгрываем билеты в кино. На связи с нами Ольга. Оль, привет, доброго утра.
1: Всем доброе утро.
0: Привет-привет. Слушай, у меня такое ощущение, что у тебя день был, значит, значительно прям вот несколько часов назад, потому что, ну, настолько в 7 часов утра быть бодрой, это, ну, я не знаю, сколько нужно себя готовить. Рассказывай,
1: это
0: в чем секрет.
1: Это Красная Армия.
0: Все, мое сердечко растаяло. Ну, как-то вот приятно слышать. Спасибо огромное. Ну и слушай, мы, знаешь как, вот я не знаю, судьба это или что, но представляешь, сейчас вот 7 июля, 7.07, 7 часов утра, и ты еще и вот, ну прям в нужное место попала. Ответила верно. Нам на наш вопрос 10 по счету, и я думаю, что самое время и озвучить вариант ответа там верный на... я же даже дар речи потерял после того, что ты сказала, что это все Красная Армия. Стал заговариваться. Итак, здесь был озвучен трейлер какому-то фильму, нужно было сказать, что это за фильм. Оль, что это за фильм? Фильм про одну необычную организацию, сотрудники которой не страдали бессонницей, вообще точно не страдали. Один из них постоянно еще вращает волчок, хотя он и не крупье, что, где, когда. Что это был за фильм?
1: Это фильм «Начало».
0: Фильм «Начало», да. С Леонардо Ди Каприо в главной роли. Оль, подскажи, тебе как вообще творчество режиссера Кристофера Нолана по душе?
1: Честно сказать, не знаю.
0: А ты смотрела «Начало» или так просто догадалась?
1: Я не смотрела, но мы очень внимательно слушаем вашу передачу и каждое утро ваше радио.
0: О, как приятно. Опять же, ваша передача, это так, как будто... Я себя даже как будто на телевизоре ощущаю, когда ты говоришь, что мы слушаем вашу передачу. Что ж, спасибо большое. Вас награждаем за внимательность в таком случае. Ну и рекомендую «Начало» посмотреть.
1: Хорошо, постараюсь, спасибо.
0: Все, хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь и далее с Красной Армией. Счастливо, пока.
1: Всего доброго.
0: Пока-пока. Ну, а мы отправляемся далее покорять этот день. Впереди нас с вами ожидает музыка. Послушаем Алекса Ворона, Fever Dream. Но сперва давайте кое-что легендарное услышим. Вы сейчас все поймете. Как вам такая легенда? Неожиданно, да, группу «Винтаж» услышать на Красной Армии?
2: Две любви прошли где-то стороной.
0: Но как все-таки круто звучит.

0: Красная армия в этот момент, прямо сейчас. Fever Dream называется. Хит 7.51 в Тюмени. Идем далее, слушаем музыку. Впереди Баста, но перед этим Эйнотер и 54 Ультра Тотио.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: Тань Супер Ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень, УКРН, 102-720-083-05-79.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Но какой сильный момент в треке наступает. Послушайте это. Ох, а если это еще где-нибудь в Лужниках при 80 тысячах человек? Как круто! Умеет Баста делать вещи, что ни говори. Я слышал, что у него где-то там в его бричке с блинчиками, с рэпчиком, порядка 700 треков еще не выпущенных. Ему есть о чем нам рассказать еще, так что будем ждать от Басты новых хитов. Ну а я же тем временем с распростертыми объятиями прививаю вас в новом часе шоу «Летние каникулы» здесь, на Красной Армии. Потому что в Тюмени уже 8.00. И еще раз говорю всем привет, здравствуйте, это Красная Армия, шоу «Летние каникулы», мы продолжаем далее. Прямо сейчас послушаем с вами хит от The Second Voice, «Let Me Be» называется он, а потом кое-что расскажу.

Шоу продолжается далее. Всем еще раз большущий, пламенный, горячий, такой же, как и асфальт уже сейчас, в 8 часов утра в Тюмени. Привет вам от меня. Здравствуйте. Почему я говорю про асфальт вообще? Потому что на улице плюс 27 градусов, и я думаю, что сегодня это не предел. До плюс 31 обещает подняться температура воздуха сегодня, если верить прогнозу от Яндекс.Погоды. Но мне кажется, и плюс 31 это не предел. Скорее всего, поднимется еще выше. Я тут обратил внимание, что многие из моих друзей, знакомых и вот всех тех людей, которые периодически попадают в мое поле зрения, многие из них, это давайте будем закрывать пальчики, загибать точнее, закрывать пальчики. Что ты несешь, Антон? Загибать пальцы. Так, кто на огороде? Ну, давайте так, огород и Красная Армия не совсем подходящие слова друг для друга. Давайте так, кто у себя на фазенде? Хотя фазенда тоже так себе подходящее слово. Нет, давайте так, кто-то где-то вот за городом. Нормально, вроде бы, да, на своей вилле. Вилле в СНТ, ягодка какой-нибудь. Кто где-то на пляжах? Притом, знаете, как на городских, так и, может быть, загородных. Кто-то где-то в различных вот этих общественных местах загорает, кто-то в необщественных местах загорает, опять же, где-то у себя в частных территориях. Ну, я не знаю, а работа есть там у кого-нибудь вообще, нет? Почему я здесь весь день сижу с... где-то с половины седьмого утра, а кто-то в это время, в будний день, идет там где-то загорает. Ну, ладно, это я без претензий, если что. Я вам немножко, знаете, рад за вас, но, как говорится, не от всего сердца, да? Отдыхайте, получайте удовольствие. Ведь, собственно говоря, для этого лето и существует, чтобы позволить себе где-то, может быть, урвать момент для того, чтобы насладиться потрясающей погодой. Вы этим занимаетесь, если что, мои хорошие, а я вас здесь буду поддерживать. Поддерживать музыкально, поддерживать какими-то своими разговорами, порой внятными, порой, может быть, не совсем, но тем не менее. Что мы с вами будем в этом часе делать? Ну, давайте-ка опять-таки обратимся к нашим традиционным моментам. Это у нас будет гороскоп и новости классические от Виталия Панова, где вот это вот серьезная новостная подача и так далее. Ну и новости какие-то не самые серьезные, обсуждаемые в сети, в интернете. О них мы с вами поговорим уже в самом ближайшем будущем. Я кое-что нашел. Но на самом деле, вот летом, когда проводится чемпионат мира по футболу, достаточно тяжело уйти от этих футбольных новостей. О них поговорим немножко. И, конечно же, о том, что еще там обсуждается. И сделаем это сразу после диджей-дуэта Филатов энд Кэрос. Хит, который мы послушаем от них, называется «Среди счастливых людей». Так что я надеюсь, что те люди, которые меня слышат, тоже счастливы. Поэтому вот все мэчится. Вот «Среди счастливых людей» сейчас будет звучать работа. Если вы поняли, да, смысл этой странной, но, тем не менее, прикольной подводки. Прикольной по исключительно моей версии. Все, 8.07 в Тюмени, идем далее. Всем еще раз доброго утра, отличного дня. Это «Красная Армия», летние каникулы. Продолжаем далее.

0: 8.
1: Спонсор шоу – Центр водных видов спорта «Софиленд».
0: 8.10 Тюмени продолжается. Далее шоу «Летние каникулы». Ну что ж, разговариваем о том, что там активно обсуждают в сети. Но это опять-таки такая рубрика для того, чтобы вы могли какой-то разговор инициировать или, может быть, поддержать наоборот, если вдруг вы где-то столкнулись с коллегой по работе либо с кем-нибудь в лифте, пока едете на свой 23 этаж, и возникла неловкая пауза. Вот, в общем-то, я все для вас такой дайджест своего рода собрал из событий, и можете вы их обсудить. Давайте начнем опять-таки с футбольных событий, чтобы, ну, вдруг вы вечером с работы возвращаетесь, и нужно что-то с соседом о чем-то поговорить, пока вы в магазине в очереди стоите. Вот, пожалуйста, вам темка. Беспрецедентный случай произошел на чемпионате мира по футболу. Вот что произошло. Значит, есть такой мужчина, паренек, Дональд Трамп. Он, значит, совершил скандал на чемпионате мира по футболу. Он позвонил главе ФИФА и попросил отменить красную карточку у футболиста сборной США. И это беспрецедентный факт, потому что, ну, сразу вызвало невероятную ярость у болельщиков и, собственно говоря, у организации УЕФА, которые назвали это переходом красной линии, так называемой. Удаленный футболист США может стать первым в истории чемпионата мира игроком, кому разрешат сыграть в матче после удаления. Все это выглядит как попытка угодить Трампу, вопреки всем правилам и уважению футбольного мира. Последний раз подобное было в 1962 году. Трамп решил спустя несколько десятков лет вписать свое имя в историю. И тут пишут люди, которые опубликовали пост об этой новости. Слушайте, но вмешиваться в спорт, как же говорят там, после драки кулаками не машут, ну что это такое? Игрока сборной удалили за нарушение, по мнению судьи. Значит, я не знаю, там смотрели ли, был ли ВАР или нет, но тем не менее решение было принято, и игрока удалили. Все, он следующий матч по всем правилам должен пропустить. Но нет, звонит президент страны, главе организации, организующей у него же в стране чемпионат мира по футболу, и такой: да ладно, что, нормальный же парень. Он притом там где-то давал интервью, по-моему, вчера или сегодня, да, ну, по нашим меркам сегодня. И я так понял, что он такой: да это же наш один из... это же один из сильных наших игроков. Ну, куда его удалять-то? Ну, пускай играет. Ну, ладно, пускай играет. Сильный же игрок ваш. Как вы действительно без сильного игрока-то дальше будете? Странно это все для меня. Ну, ладно, давайте от новостей чемпионата мира по футболу вернемся к очень значимому событию для Тюмени, потому что грядет День города, 25 июля. Кстати, я напомню, что мы уже начали собирать заявки на наш традиционный фирменный крутой стильный проект под названием «Парад красных машин». Все подробности можно найти в нашем сообществе ВКонтакте, группа «Радио Красная Армия». Заходите, ищите. Мы ждем всех обладателей красных автомобилей, чтобы одной большой, красивой, яркой колонной проехать по центральным улицам города. Да, ну вот, я к тому, что грядет 440-летие Тюмени, и вот я нашел какие новости. Фестиваль фейерверков устроят на День города в Тюмени. Пройдет это дело 25 июля в 22 часа на набережной реки Туры. Там устроят фестиваль фейерверков под названием «Феерия огня». Залпы будут запускать с правого берега, если для кого-то это имеет значение. Если что, имейте в виду, вот-вот, плюс-минус так. Такие пока новости. Думаю, в следующем часе еще что-нибудь обсудим. Пока же идем далее. Впереди нас с вами ожидает Stromae. Послушаем хит «Tuzle Mem». Удивительная работа, которая меня, если честно, цепляет до сих пор. Давайте-ка и вас тоже зацепит.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 3.

0: трек, который называется «Swim to Mini», 8.20, ровно 8.20. Продолжаем далее мы этот час, ну и впереди нас с вами ожидает гороскоп. Узнаем, что стоит делать, что не стоит, как я это всегда называю. До этого новости. Виталий Панов придет и расскажет, что же там происходит у нас в Тюмени. Ну и до этого лирик, невероятно талантливый лирик «Don't Go Mad», уже через полторы минуты дождемся.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24

0: начальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51 87 37.

0: Я не знаю, почему у меня лично эта песня всегда ассоциацию с Тимати вызывает. По какой такой причине? Может быть, «Не сходи с ума», именно эти слова мне въедаются в памяти. Камбэчат меня туда где-то в 2008 и этому треку. Лирик только что вместе с нами. «Don't go mad». Ну а в Тюмени уже 8:24. В студии Виталий Панов расскажет нам новости. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени на расширение участка улицы Республики выделят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Работы пройдут в ходе капитального ремонта на отрезке от улицы Пермякова до Елутеровского тракта протяженностью около 6,5 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Дорогу расширят с 4 до 6 полос. Также планируется переустройство тротуаров, замена освещения и ливневой канализации, обустройство остановок и велодорожек. Ориентировочный срок строительства с 2029 по 2031 годы. В муниципалитетах Тюменской области 8 июля будут праздновать День семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба регионального правительства. В Тюмени на набережной Туры состоится парад семьи. Гости парада смогут участвовать в творческих мастер-классах и в чаепитии. В Тобольске, Ишиме и Завдоуковске также подготовили праздничные программы. В этот день в Тюменской области 70 семейным парам вручат медали за любовь и верность. Церемонии награждения пройдут во всех муниципалитетах региона. В Тюмени перекрыли перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ «Гудвин». Ограничения продлятся до 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летия Октября, Холодильной и Фабричной. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, ну что, приготовились, слушаем гороскоп на сегодня. Он такой достаточно лайтовый, если честно, но вот вам вся информация. Овны, сегодня для овнов самое важное – креатив. Его нужно подмешивать везде, и тогда результаты будут, ну, очень крутыми. Тельцы, сегодня вас будут шокировать близкие. И, конечно, в хорошем смысле этого слова, так что настройтесь слушать интересные мысли и наблюдать за необычными действиями. Близнецы, сегодня вы услышите много нового и безумно интересного. Это может вдохновить на что-то великое. Пользуйтесь возможностью создать что-то крутое. Раки, вам стоит сегодня общаться почаще и заводить непростые темы, а довольно болезненные и неприятные. Хватит носить внутри себя эти мысли и вопросы. Львы, сегодня вы остроумны и невероятны, так что настройтесь на крутой и интересный день. Не стоит бояться проблем, сейчас вы решите даже самые зубастые из них. Девы, сегодня девам стоит докапываться до сути самостоятельно. На ваши вопросы вряд ли кто-то найдет ответ. В конечном итоге вы узнаете нужную информацию. Весы, сегодня вы можете выглянуть за рамки, которые вам поставила жизнь. Будет точно интересно, так что креативничайте и ищите новые варианты. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит общаться, не стесняйтесь. Раскрывайте свои секреты, делитесь тайнами, никто ничего не разболтает. Скорпионы, если что, ну, на всякий случай, я, конечно, не астролог и не знаю, что там, как вот эти звезды построены и что они означают, но вот так вот сильно тоже, да, не надо никому там ничего разбалтывать. Тем более в каком-нибудь рабочем коллективе. Стрельцы, сегодня вам будет легко и просто искать ответы, главное задавать точные вопросы. Может озарить откровение, но к нему стоит относиться осторожнее. Козероги, сегодня козерогам стоит выворачивать свою душу, только при этом искать надежных собеседников, чтобы и совет дали, и вашу тайну не разболтали. Водолеи, вам нужно общаться, общаться и еще раз общаться. Вы найдете ответы на самые сложные вопросы и в целом поменяете свою жизнь за счет других. Рыбы, сегодня у рыб будет много собеседников, и это хорошо, можно зарядиться энергией других. Только не стоит рассказывать о своих тайнах, пусть они останутся секретами.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 3.

0: Хит, трек, который называется Vertigo, в Тюмени 8.36, и продолжается далее шоу «Летние каникулы», и у меня для вас впереди еще одни приятные новости относительно Дня города. Да, напомню, 25 июля состоится основное празднование 440-летия Тюмени, и вы знаете что? Кое-какие вкусные новости у меня для вас есть. Ну а перед тем, как мы к ним приступим, послушаем Holiday Boy, Local La Vida, прикольный, мощный, такой даже, я бы сказал, карнавальный хит. Ожидает он нас с вами через полторы минуты, так что никуда не расходимся, продолжаем летние каникулы далее.
1: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

сказать кое-что вкусное о дне города, о предстоящем дне города. Так вот, гастрономический фестиваль под названием «Битва на шампурах» вновь порадует тюменцев. Такую новость я нашел в одном из пабликов, популярных в городских сообществах во ВКонтакте. Он возвращается после двухлетнего перерыва. Причина, по которой не проводился фестиваль последние два года, я так понимаю, что это связано с запретом на использование открытого огня во время летнего сезона. Праздник, приурочен Дню города, пройдет 25 июля у конторы пароходства в течение 440 минут. Ну, вы понимаете, да, к чему эта цифра приурочена. Гости смогут бесплатно попробовать шашлык, приготовленный по аутентичным рецептам в основе традиции купеческой Тюмени и сибирских трактиров. Я уже, вот знаете, я эту новость произношу, ну, во-первых, когда читал, и, во-вторых, когда сейчас произношу, у меня стойкий аромат вкусного шашлыка в голове. Не знаю почему, да или в носу, но... Слушайте, вообще, как много прикольных событий, связанных с Днем города, в этом году нас с вами ожидают. А, ну какая же прелесть. И, конечно, я не могу просто взять и пройти мимо этой возможности, чтобы не напомнить нам о том, что грядет еще один парад красных машин, организованный Красной Армией. И у тебя есть возможность, если ты обладатель красного автомобиля или мотоцикла, принять в нем участие. Грандиозный по меркам целой нашей страны такой красивый, яркий, крутой фестиваль-флешмоб, который мы устраиваем вот уже много лет подряд. И если ты хочешь стать его частью, то заходи к нам в группу ВКонтакте «Радио Красная Армия», регистрируйся, подавай заявку. Мы одной большой, красивой, мощной колонной проедем по центральным улицам города, собираемся, как и всегда, на парковке у технопарка. Там вас ждет развлекательная программа, там будем и мы, ведущие Красной Армии. Ну и много интересных, красивых сюрпризов мы для вас, конечно же, в этом году в честь Дня города и готовим. Ну и, конечно же, я думаю, что именно там, со сцены у технопарка, мы с вами услышим гимн Тюмени, который мы писали вместе со слушателями. Так что не пропустите. Ну а если возвращаться обратно вот в текущий момент, то давайте продолжим слушать музыку. Впереди одна из тех певиц современности, которая мне сильно импонирует. Миша Миллер, Хей, на

0: Но хотя глава и лидер это скорее к группе «Ленинград» относится, это просто невероятно талантливейший исполнитель. «Оружие» называется хит, один из лучших хитов этой группы, между прочим. Но и всегда приятно смотреть на то, как Сережа работает на сцене, как он себя ведет внутри своего коллектива. Что ж, хочется пожелать процветания и успеха в группе «Писа». Да. Ну и ждем от нее новых музыкальных кусочков, если это можно так сказать. 8.49, Тюмени. Далее предлагаю дождаться Калвина Харриса и Джей-Зи. Satisfy уже через минуту с небольшим.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55.
2: Прогноз погоды.
0: Мама мия, в Тюмени 28 градусов тепла и ясно, сообщает Яндекс.Погода. Днем сегодня еще жарче, до плюс 31, вечером плюс 28, ожидается малооблачная погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».

Тюмени ровно 9:00. Йоу, ну что, продолжается далее шоу «Летние каникулы». Всем еще раз здравствуйте. Снимаю свою виртуальную шляпу перед вами. Приветствую вас. Устраивайтесь поудобнее. Продолжаем далее. Сейчас слушаем «Now is a warning» to Corazon.

второй чашки кофе на сегодня. Я хочу еще раз всех поприветствовать. Секунду. Ой. Всех поприветствовать, всем сказать здравствуйте, доброе утро и, конечно же, класснейшего вам дня. И знаете, что я хочу сделать прямо сейчас? Я хочу признаться в любви. В любви к вам, мои любимые слушатели. Это, во-первых. Во-вторых, ко всему тому, что происходит у нас в городе, вокруг. Мне прям так, знаете, нравится выйти погулять, прогуляться. Я в основном, конечно, как житель восточного микрорайона, гуляю по своим округам, в частности, у себя в микрорайоне Видный. Ну и, вы знаете, вот прям вчера и вот так много факторов сложилось. И погода шикарная, и яркое солнышко светит, и красиво вокруг, и какие-то люди добрые и красивые, что стоит отметить. Ну, вот прям захотелось аж признаться в любви в это время. Вот 9 часов и 4 минуты. Всех люблю, всех обнимаю. И, конечно же, продолжаю и далее работать для вас здесь, на Красной Армии. Что нас с вами ждет в этом часе? Во-первых, хочу напомнить, что у нас в городе открылся новый, абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд». И в такой большой экоспортивной, экосистеме спортивной «Софиленд». И, вы знаете, мы будем разыгрывать на этой неделе туда сертификаты на посещение. И тут у нас, значит, этот час не исключение. Мы ближе к середине часа разыграем как раз-таки посещение центра водных видов спорта «Софиленд». Не пропустите, у нас будет игра «Вопрос наоборот». Что это за игра такая? Я подумал, мы обычно как? Задаем вопрос какой-то, даем три варианта ответа, и вам нужно догадаться, какой ответ является верным. Здесь у нас будет «Вопрос наоборот». Я даю вам ответ готовый, а вам задача догадаться, это ответ на какой вопрос. Будут также варианты вопросов, так что не пропустите. Помимо этого, гороскопы новости нас с вами ожидают. Ну и о кое-чем интересном поговорим с вами в ближайшее время, после того, как послушаем Ваню Дмитриенко и его хит «Ртуть». Ну а что это будет интересненькое? Кое-какое исследование относительно мужчин тут провели и кое-что выяснили. Вот так вот мастер интриги Антон вас, надеюсь, немножко заинтриговал. Да нет, там исследования по поводу бывших у мужиков. Так что, если что, оставайтесь поблизости, скоро все расскажу.

0: Кеймакс.
1: В Тюмени 9 часов и 9 минут. Итак, давайте заглянем, что же там обсуждается в сети. Посмотрим, точнее, не заглянем, посмотрим. Что же там обсуждается в сети такого необычного и интересного, о чем можно поделиться с коллегами сегодня или с соседями, или с кем-либо из прохожих, пока вы ждете, там, не знаю, свой автобус или такси. Например, почему бы и нет. Я говорю, что расскажу кое-что относительно мужчин. Исследование очередное было проведено по поводу мужчин и их бывших. Давайте так, коротко, одной строкой. Мужчины любят бывшую всю жизнь. Психологи это доказали. Популярная теория оказалась правдой. У большинства представителей сильного пола есть та самая девушка, после которой им сложно испытать такие же сильные чувства в будущем. Идеальные воспоминания сильно укореняются в разуме из-за эффекта ностальгии и юности. И мы, мужчины, несем вот эти вот воспоминания на протяжении всей жизни. Есть ли у вас такая? Я начал задумываться по поводу себя, и да, действительно, но не знаю, конечно, до которого момента будет длиться моя жизнь, но, по крайней мере, до сих пор я вспоминаю ее, ту самую, как человека, которому я испытывал, наверное, самые сильные чувства. Наверное, так. При том, что самое интересное... Ну, ладно, все, не хочу погружаться в эти воспоминания. Не надо, не надо. Так вот, действительно, некоторым, как пишут, никогда не сравнится с той самой бывшей. Я только единственное вас прошу, мужчины, если вы сейчас это услышали, не нужно обсуждать это со своей второй половинкой, с текущей. Не надо, пожалуйста, оставьте это. А то, ну, вот это, знаете, что ты сказал, а? Вообще не стоит о своих бывших говорить со своими текущими. Если только со своими бывшими обсуждать бывших. Не знаю. Все, оставим эти рассуждения. Еще одна новость интересная относительно наших нейроспособностей. Вы знали, что пик умственных способностей у человека происходит в 55-60 лет, обнаружили ученые. Это объясняется тем, что накопленные за десятилетия знания, эмоциональная зрелость и жизненный опыт перевешивают снижение скорости мышления. И тут прям такая очень точная фраза в конце. «Старость – вся надежда на тебя». Вот если говорить о пике умственных способностей в 55-60 лет, то есть получается примерно это плюс-минус тот самый возраст, когда ты эту самую бывшую сможешь забыть. Ну да, если мы говорим о пике умственных способностей. И там не разочаровываться и не думать о той самой единственной, которой в жизни больше никогда не будет. Это с одной стороны. А во-вторых, еще один момент. Мне кажется, что теперь есть ответ на вопрос родителей. Ну, когда ты в конце концов поумнеешь? Антон? Ну, где-то в 55-60 лет, наверное.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 3.

0: The Bowser называется эта группа из Норвегии. Но только что мы с вами послушали хит Magnetic. Называется он 9.18. Уже в Тюмени меня вот так и тянет этим самым магнитом рассказать вам о том, что будет далее. Впереди нас с вами ожидает игра под названием «Вопрос наоборот», в которой мы будем задавать вам вопрос наоборот. Да что вот тут таить, да? Прозвучит вопрос, точнее, прозвучит ответ, а вам нужно будет догадаться, о каком вопросе идет речь. Ответ на какой вопрос это будет. Все дело в том, что недавно, как вы знаете, открылся Центр водных видов спорта Софиленд, и мы будем разыгрывать туда сертификат на посещение. Так что не пропустите. До этого нас с вами ожидает гороскоп и новости, но еще ранее однозначно летний хит к нам присоединится. Послушаем Russian Rowling, Андрей Виски и Тпонго уже через 2 минуты ровно. Дождемся.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек. Даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 7.29.24. Стартуют новости на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на одном из самых загруженных перекрестков города профсоюзное 50-летие октября появится двухуровневая развязка с тоннелем. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе городской администрации. Также план развития города до 2040 года предусматривает строительство другого коридора в районе улицы геолого-разведчиков. Окончательные сроки будут определены, исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства, отмечают в мэрии. Центр водных видов спорта для людей разного возраста «Софиленд» открыли в Тюмени. В центре оборудовали два бассейна для занятия плаванием и акваэробикой. Одноименная группа компаний вложила в проект 403 миллиона рублей. При поддержке инвестиционного агентства Тюменской области инвестор получил целевой заем. Всего сегодня в реестре фонда находится 20 инвестпроектов в области спортивной индустрии. Общий объем инвестиций более 6 миллиардов рублей. Это проекты, связанные с фитнесом, художественной гимнастикой, борьбой и другими видами спорта. Движение транспорта по улице Иркутской в районе улицы Курчатова в Тюмени прекращено до середины июля. Здесь проводят работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сообщает администрация города. Возможные маршруты объезда – улица Курчатова, Рылеева, улица Томская. Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте пробежимся по гороскопу. 9.29 Тюмени, 7 июля. Гороскоп на сегодня. Овны, сегодня для вас самое важное — креатив. Его нужно подмешивать везде, и тогда результаты будут, ну, очень крутыми. Тельцы, сегодня тельцов будут шокировать близкие, конечно же, в хорошем смысле этого слова. Так что настройтесь слушать интересные мысли, наблюдать за необычными действиями. Близнецы, сегодня вы услышите много нового и безумно интересного. Это может вдохновить на что-то великое. Пользуйтесь возможностью создать что-то крутое. Раки, вам стоит общаться почаще и заводить непростые темы, а довольно болезненные и не приятное. Хватит носить внутри себя эти мысли и вопросы. Львы, сегодня вы остроумные и невероятные, так что настройтесь на крутой и интересный день. Не стоит бояться проблем. Сейчас вы решите даже самые зубастые из них. Девы, сегодня вам стоит докапываться до сути самостоятельно. На ваши вопросы вряд ли кто-то найдет ответ. В конечном итоге вы узнаете нужную информацию. Весы, сегодня весы могут выглянуть за рамки, которые им поставила жизнь. Будет точно интересно. Так что креативничайте и ищите новые варианты. Скорпионы, вам стоит общаться, не стесняясь. Раскрывайте свои секреты, делитесь тайнами, никто ничего не разболтает. Ну, я надеюсь. Стрельцы, сегодня вам будет легко и просто искать ответы. Главное — задавать точные вопросы. Может озарить откровение, но к нему стоит относиться осторожнее. Козероги, вам стоит выворачивать свою душу, только при этом искать надежных собеседников, чтобы и совет дали, и вашу тайну не разболтали. Водолеи, сегодня вам нужно общаться, общаться и еще раз общаться. Вы найдете ответы на самые сложные вопросы и в целом поменяете свою жизнь за счет других. Рыбы, сегодня у вас будет много собеседников, и это хорошо. Можно зарядиться энергией от других, только не стоит раскрывать о своих тайнах. Или, правильнее, наверное, сказать, раскрывать свои тайны. Пусть они останутся секретами.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 3.

0: Диджей Медуз и Генри Хэммайл на Красной Армии прямо сейчас. Don't wanna go home. И мне кажется, у каждого из нас бывает такое состояние, когда вот не хочется идти сегодня ночью домой, хочется веселиться и веселиться. Главное, чтобы это желание не возникало накануне рабочих будней, а так вообще в целом все норм. 9.36 в Тюмени. Продолжаем далее шоу «Летние каникулы». И у нас наступает момент, когда мы разыграем сертификат на посещение Центра водных видов спорта и отдыха «Софиленд». Это место, где можно не только оздоровиться, да, и подтянуть, скажем так, свои какие-то навыки спортивные, но еще и хорошо отдохнуть. Так вот, разыграем мы туда сертификат следующим образом. У нас наступает время для игры «Вопрос наоборот». В чем суть? Обычно мы здесь на радио задаем какой-то вопрос, даем варианты ответов, вы отвечаете. Давайте поступим наоборот. Я даю вам готовый ответ, ну а вы решаете, какой верный вопрос на этот ответ был. Итак, давайте приготовимся. Если что, пишите свои варианты вопросов в наши мессенджеры Telegram или Max по номеру 922-300-104.6. И ответ у меня сегодня такой. 28. А вот какой был вопрос? Цифра 1. Сколько ступенек между первым и вторым этажом в Софиленде? Цифра 2. Сколько раз в месяц нужно ходить на плавание в Софиленд, чтобы твое фото висело там на входе? Цифра 3. Сколько градусов температура воды в чаше бассейна? Пишите, какой же верный вопрос был задан к этому ответу. 922-300-104.6. Будем скоро подводить итоги. Пока же дождемся появления на Красной Армии одного из новых хитов от Gayz Brothers «Santa Lucia».
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас 28 градусов тепла, на улице ясно, днем сегодня плюс 31 и облачно, вечером плюс 28 и малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
7: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: каков был вопрос наоборот. Давайте-ка будем знакомиться с человеком, который пока претендует еще на звание победителя в нашей игре «Вопрос наоборот». Ее зовут Ксения.
1: Ксюша, доброго дня. Доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как у тебя вообще с водными видами спорта? Ты вот это вот любитель поплавать, прям активно поплавать или такое, больше просто полежать в воде?
2: Скорее третий вариант,
1: просто полежать в воде. Отдохнуть вот это, да, где-нибудь на берегу или в том же самом бассейне?
2: Да.
1: Хорошо. Хорошо, я как человек примерно плюс-минус тех же ценностей тебя прекрасно понимаю. Ну, по крайней мере, в том возрасте, в котором я нахожусь. Раньше-то я, конечно, когда-то занимался плаванием, но вот это вот сейчас оно... Лучше просто зайти, что-нибудь там у бортика постоять, понаблюдать и так далее. Так вот, мы здесь на этой неделе разыгрываем сертификаты на посещение Центра водных видов спорта «Софиленд», который открылся недавно на прошлой неделе в выходные. И играем в игру под названием «Вопрос наоборот». Я даю вам готовый ответ, и нужно догадаться, какой вопрос к этому ответу был. Ксюша с этим успешно справилась, мы ее сейчас на всякий случай еще раз проверим. Напомню, что ответ был 28, и было три варианта вопросов. Сколько ступенек между первым и вторым этажом в «Софиленде»? Сколько раз в месяц нужно ходить на плавание, чтобы твое фото висело на входе в Софиленд? Или сколько градусов температура воды в чаше бассейна? Итак, Ксения, какой же верный ответ?
2: Это, конечно, температура воды.
1: Температура воды в бассейне, да. Совершенно верно. Такая абсолютно комфортная, когда, что называется, ни холодно, ни жарко. Ну, давай так кратенько пробежимся по другим вариантам ответов и порассуждаем. Ну вот сколько ступенек между первым и вторым этажом в Софиленде? Может быть 28?
2: Ну, наверное.
1: Ну, в теории...
2: Надо сходить проверить.
1: Надо сходить проверить. В теории может быть, но мне кажется, что, как правило, вот один пролет это до 20 ступенек. Потом, сколько раз в месяц нужно ходить на плавание, чтобы твое фото висело на входе, Софиленд? Как ты думаешь, сколько раз?
2: Ну, честно говоря, не знаю.
1: Но навряд ли 28. Да и вообще, пока, по крайней мере, такой акции мы у них не знаем. А вот температура воды в бассейне, это вполне подходит. Как ты верно подметила, надо сходить проверить, так что я желаю тебе отличного посещения, хорошего отдыха, ну и потом ждем твою обратную связь, напиши нам, что там, да как, договорились?
2: Обязательно. Спасибо.
1: Все, супер, еще раз поздравляю с победой, хорошего дня, счастливо, пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Ну, а вообще, я вот так вот наблюдаю, да, за тем, что за центр такой водных видов спорта. И у меня сразу вот такая ассоциация возникает, что там можно действительно не просто прийти позаниматься спортом или отдохнуть, а вообще прийти и устроить себе настоящий вот полноценный день. Потому что что? Ну, спорта вы можете в том же бассейне позаниматься. Там же есть еще и ресторан, там же есть еще и бани. Можно отдохнуть всей семьей полноценно. Так что обратите внимание, повторюсь еще раз, центр водных видов спорта «Софиленд».

0: Максимально для меня, по крайней мере, неожиданный дуэт. Было неожиданно услышать их вместе, но, тем не менее, работа крутая. Потихоньку завершается утреннее шоу «Летние каникулы». Впереди до финала часа еще несколько отличных хитов. Один из которых — это новинка. Послушаем скоро «Bauer Calling Out For You». Дождемся.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55.
2: Реклама.
3: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+ – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: армии зомби леди. Вы представляете, насколько нужно сойти с ума от любви, чтобы свою возлюбленную назвать зомби? Вау, вот это ничего себе. My beautiful zombie lady. Вы услышали смех Даши Русакова, именно она продолжит далее с вами этот день. Даша, доброе утро.
1: Привет, Антон. Вот как раз-таки, чтобы не чувствовать себя зомби в течение рабочей недели, одна девушка-блогер придумала какой-то удивительный прям лайфхак. Я им поделюсь немного позднее. А тебе желаю хорошего дня.
0: Спасибо огромное. Оставляю вас в приятной компании с отличными хитами. Всем говорю до завтра. Счастливо. Пока.
1: Чао. В Тюмени 10:00. Дальше встряхнемся вместе с Holiday Boy и темой Love Again, а также послушаем Мию Бойку. Экспонат. Делай громче.

То есть, мистер Всезнайка, вот и девушка, о которой я обещала рассказать, решила, что ей этот мир абсолютно понятен, и она нашла лайфхак, как все успевать. Она просто выделяет на неделю один день, в который она делает все бытовые дела. Уборку, мелкий ремонт, возню с коммунальными платежами, ревизию продуктов и так далее. Ну, а потом в течение недели она не отвлекается и якобы все успевает. Я вот наоборот терпеть не могу генеральную уборку и наоборот предпочитаю в течение недели делать то одно, то другое. Так что для меня это прям челлендж попробовать ее подход к жизни. Возможно, что-нибудь да получится. Обязательно тебе расскажу. Ну, а еще расскажу, кого мы будем слушать далее. Это Алан Уокер, Изабель Мелтман и Кэтрин Орайан, Broken Strings, сразу после Клавы Коки и Нилетто. Краш на Красной Армии.

Найдите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 31, ветер южный с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28 осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди суператмосферная тема Self-Away от Temper City. А я расскажу про, пожалуй, самое яркое событие этого лета. Не пропусти.
0: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

что зашкаливает на Красной Армии моя Мишель с темой «На малиновой луне». Ну а 25 июля будем мутить совсем другой вайб, ведь это День города, и мы будем его открывать парадом красных машин. Это масштабное событие, которое уже далеко не первый год гремит на всю Тюмень, а то и на всю страну, потому что аналогов у него

многое другое. В общем, приходи всей семьей, будет точно развлечение для каждого по душе найдено, потому что интерактивные площадки тоже будут. Ставь себе заметку: 25 июля, парад красных машин, начало в 10:00. Дальше будем двигаться вместе с Imani, Don't Be So Shy и легендарный ремикс от Филатова и Кэроса. Ну а прямо сейчас Uncle Flex, SMS на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени жара, жаришка, плюс 31, ветер южный с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от Звонкова. Тема «Невероятно».
7: Вопрос без ответа.
1: Послушаем этот бархатный голос буквально через пару минут.
0: Реклама.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро» 12+.

0: отпуски, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 00 86. 68 00 86.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. Галамарт.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Совсем скоро будем радовать слушателей классными подгонами, причем не только музыкальными, но и такими, знаешь, материальными. Все подробности будут далее, не переключайся.

Мэнни Чилл от диджея Годжи на Красной Армии. Тема Мичико. Все-таки в такую жару не хочется делать резких движений, да? А вот немножко так покачаться, покивать головой в такт – это то, что надо. И ты знаешь, чтобы получить подарок от Красной Армии, тоже не нужно сильно напрягаться. Просто слушаешь эфир с 12 до часу, выполняешь задание от ведущего, мы с тобой созваниваемся, болтаем. И вот сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилиан» твой. Круто? Круто. Так что подтягивайся к 12 обязательно. Да и сейчас не пропадай. К нам скоро присоединятся две невероятные певицы. Это Рэй с темой «Where is my husband?». Услышим этот мировой хит сразу после Елены Темниковой и ее импульсов на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кайфовая пластинка «Лето» от Джонни и Федука. Полную версию этого и многих других хитов послушаем далее. Оставайся рядом.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2.

0: приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 31, ветер южный с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди бодрая тема «Talk to you» от Эйна Тарифи в Тифо «Ультра».

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Приятной темой проще. В Тюмени 11 часов и 40 минут. Как и обещала, рассказываю про самого мемного футболиста этого чемпионата. Это норвежец Эрлинг Холланд. Он выбил Бразилию с турнира, стал самой обсуждаемой персоной этих выходных. Но дело даже не только в этом, а в том, что Холланд, очень харизматичный парень, и именно это сейчас и смакуют пользователи соцсетей. Он какими-то невероятными способами забивает голы, корчит рожи. Стал мемным видос, где он обедает, неожиданно видит себя в зеркале и пугается собственного отражения. И цитируется еще и одно из его легендарных интервью, где журналист спрашивает: «Норвегия 28 лет не могла попасть на чемпионат мира?» А Холланд отвечает: «Мне 25 лет, так что это не моя вина». Всем желаю такого же уровня самоуверенности и будем двигаться дальше вместе с Баиндиях Чоймотом. Суперхит Шаде послушаем сразу после Тейлор Свифт «I Know We Were Trouble» на Красной Армии.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эта песня не выходит из моей головы уже несколько дней. Это Tame Impala и Дженни «Дракла». Лови этот стильный саунд менее чем через минутку.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

Тюмени 12 часов. Продолжаем эту рабочую неделю в отличной компании. Здесь ты, я и множество мировых и российских звезд. Послушаем их далее. Программа «Плюс Вайб» начинается.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Каждый день с 12 до часу вайбим все вместе. Я приготовила музыку и подарки. Ну, а с тебя требуется немножко твоего внимания, если ты на эти подарки хочешь претендовать. Ближе к финалу этого часа подарю парный пригласительный в Атмос Синема. Ну, а совсем уже скоро буду разыгрывать сертификат на 3000 в ресторан Максимилианс. Добавляй наш номер 8-922-300-1046 в Телеграме, либо в Макси, и пиши по моей команде, я буду задавать несложные вопросы. От тебя требуется ответить, возможно, на удачу, на угад, а возможно, ты действительно будешь знать правильный ответ. Как бы то ни было, давай оставаться на связи, давай оставаться в плюсе.
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 6 минут. Время обеденное. Разыгрывать будем сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилиан» с супер аппетитным меню. А еще сегодня в Италии проходит фестиваль пиццы в Неаполе. Все о еде, да, о еде. А я сегодня еще даже не завтракала. В общем, если вдруг ты услышишь, как урчит мой желудок, то знай, что это именно он. А что, собственно, я хотела тебе рассказать? Я сейчас буду задавать вопрос про пиццу неаполитанскую, ну, а тебе нужно будет прислать ответ на мой вопрос на номер 8-922-300-1046 в Телеграм, либо в Макс. А потом я, собственно, с тобой связываюсь, если ты ответила верно, ну, и двигаемся дальше. Итак, сегодня отмечается фестиваль пиццы в Неаполе. Какая пицца была изобретена именно в этом регионе Италии? Какая пицца считается фирменной неаполитанской? Варианты ответа – это маргарита, первый вариант. Второй вариант – 4 сыра. И третий вариант – пепперони. 8-922-300-1046. Присылай либо порядковый номер, либо название пиццы, которая была изобретена именно в Неаполе.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Замечательно, что сегодня, 7 июля, проходит фестиваль пиццы в Неаполе, Наполи Пицца Вилледж, и мы выясняем, родиной какой пиццы является город Неаполь. Надеюсь, что правильный ответ нам подскажет Лариса. Привет.
3: Привет.
2: Смотри, у нас три варианта ответа есть. Первый – это маргарита, второй – это четыре сыра, и третий – это пепперони. Какая твоя версия?
3: И, конечно же, это первая – маргарита.
2: Конечно же, это она! Поздравляю, это верный ответ. Ты большущий молодец. Откуда такая уверенность, Ларис, подскажи?
3: Ну, я об этом слышала, скажем так.
2: Кем работаешь?
3: Работаю я администратором.
2: Ага.
3: И слышала, что маргарита является фирменной.
2: Да, безусловно, все именно так. А ты какую любишь сама?
3: А я все.
2: А я
3: не... Берем кружок, и там все разные, и все пробуем.
2: Ага, несите нам все. Ну, в Максимилиансе тоже весьма обширное меню, поэтому поздравляю тебя, тебе достается сертификат на 3000 рублей именно в это заведение. Желаю хорошо там отдохнуть. Несите просто все, приятного аппетита. Дальше будет розыгрыш парного пригласительного в кино, поэтому не переключайтесь.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.

0: 15 минут. Далее расскажу про новую крутую локацию, которая прямо сейчас строится в Тюмени. Что там будет, где она находится и где в скором времени мы сможем отдохнуть. Расскажу немного позднее.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в четырех районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг.

0: На спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
2: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Двигаемся далее на суперпозитивном вайбике. Есть прикольная новость для всех жителей города, потому что совсем скоро у нас появится пешеходный бульвар, новый пешеходный бульвар, и он находится в районе Плеханова. Полностью благоустроить его планируют к 2029 году. Там уже кое-что из площадок открыто, но все будет еще гораздо масштабнее. Будут зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спорта. А еще там есть общественные огороды, поэтому если вы еще думаете, где приобрести квартиру, но хочется, знаете ли, заниматься грядками, то для резидентов ЖК, которые там находятся, есть небольшие огородики, где люди выращивают зелень для салата, мяту, ягоды и цветы. По-моему, это невероятная прелесть. Будем двигаться далее вместе со Звонким и его романтичной историей «Рискую». Ну и самое интересное впереди. Это розыгрыш парного пригласительного в кино. Не пропусти.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 31 минута. В ближайшие минуты узнаем, кто получит билетик на двоих в Атмос Синема. Если ты хочешь, чтобы это была именно ты, то запиши номер студии Красной Армии 8-922-300-104-6 в Телеграме, либо в Максе, добавляй наш аккаунт и отвечай на следующий вопрос. Сейчас в Атмос Синема в прокате идет фильм, сюжет которого я пишу так. Рейс сталкивается со вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникают инопланетные существа. Это хоррор и категория 18+. Так вот, как называется этот фильм? Первый вариант – рейс 100. Второй вариант – рейс 100-500. Третий вариант – рейс 298. Свой вариант, либо порядковый номер, либо, собственно, сами цифры присылай прямо сейчас 8-922-300-104-6 и оставайся на связи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 32, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 28, ночью плюс 22. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу в Плюс Вайбе дарим кино. Дарим билеты в кино самому активному слушателю. Сегодня это будет Ира. Привет, Ира.
2: Здравствуйте.
1: А как настроение у тебя?
2: Отличное, Вики.
1: А ты скажи, вот следишь за новинками проката или так просто вот на что захотелось, на то и пошла?
2: Не особо. На самом деле сегодня это была случайность, когда я увидела плакат.
1: А, плакат с фильмом, о котором мы говорим?
2: Да.
1: Ну, слушай, я думаю, тебе очень сильно повезло. Давай тогда озвучим правильный ответ. Как называется фильм о самолете, который подвергся нападению инопланетных существ? Прямо сейчас этот фильм идет в Атмос Синема. Вариант ответа: первый — рейс 100, второй — рейс 100-500, третий — рейс 298.
2: Рейс 298?
1: Да! Абсолютно верно! Ира, ты красотка, просто невероятная.
2: Спасибо.
1: Сильно тебе повезло. Расскажи, любишь на самолетах вообще кататься?
2: Ну, если на соседнем кресле сидит супруг, то очень.
1: То есть можно там ножки на него сложить, да, плечико положить ему, а точнее голову на плечо положить.
2: Так гораздо комфортнее. И спокойнее.
1: Все, будьте как Ира, переходите из зоны комфорта в зону максимального комфорта. Желаю тебе хорошо сходить в кино со своим супругом и классного дня.
2: Спасибо.
1: Да, и мы будем двигаться далее вместе с Ваней Дмитриенко и темой «Венера, Юпитер». Это «Красная армия».
0: Плюс вайб. На Красной Армии.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: На Красной Армии только что были Пнау The Warming с темой Тукрасон в Тюмени 12:45. В следующий раз замутим плюс вайп завтра с 12 до часу. Завтра, да и вообще в любой будний день. Подключайся сам, сама, подключай своих коллег. Побеждайте в розыгрышах и кайфуйте вместе с нами. Впереди целое море отличной музыки. Я, Даша Русакова, остаюсь с тобой еще на целый часик. Погнали!
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 32, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 28, ночью плюс 22, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Скажи 3-300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3-300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
18: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь хорошей новостью для тех, кто планирует в отпуск на юга. Пока же услышав парочку горячих хитов. Делай громче.

Пауза на Красной Армии. Кто знает, может быть, ты услышишь эту песню еще не раз на пляже нашего юга. Ведь стало известно, что в Анапе, которая пострадала из-за разлива нефти, открылось целых 75 пляжей, и еще 11 сейчас проходят экспертизу. Поэтому, если планировала отпуск на югах, то добро пожаловать в Анапу. Там сейчас безопасно, и на прибрежных территориях еще и насыпают дополнительный слой чистого песка. Береговая линия практически вся.

гораздо... Ну нет, хорошо, не гораздо лучше. Ну, короче, с этим вайбиком рабочий день проходит на ура, поэтому оставайся рядом. Будем слушать далее The Coons и Теофилюса Лондона, тема Galaxy, а до этого Джонни и его эйфория. Делай громче, это «Красная армия».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, Веропыту.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51 87 37.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 32, ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. Вечером плюс 29, ночью плюс 22. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди роскошный саунд.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

На Красной Армии Мальбек и Сюзанна, гипнозы, но мы как завороженные наблюдаем за тем, как прибывают новые и новые заявки на участие в параде красных машин. Да, 25 июля, как всегда, откроем День города масштабным и зрелищным флешмобом и соберем огромную колонну красных транспортных средств. Так что, если у тебя есть мотоцикл или машина заветного цвета, присоединяйся, оставляй заявку на участие в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Встречаемся 25 июля в 10 часов у технопарка. Самые же ближайшие минуты встретим Алекса Уоррена с его потрясающей историей «Fever Dream». Ну а до этого Егор Крид, Артик и Асти, «Карма» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Мари Краймбрери с отличной новинкой «Ты помнишь».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов шли играть в футбол.
1: Услышим эту блестящую лирику через минутку.

0: Тань Супер Ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская 20.
2: Суперцена в Галамарт.

0: завершение этого музыкального часа Blessings. Все хорошее звучит просто замечательно. Ну а далее хорошими, я так понимаю, новостями будет делиться Тимур Салахов. Привет, Тимур.
1: Даша, привет. Да, у меня есть одна хорошая новость, скорее, такая увеселительная. Значит, мужчина из Кузбасса устроил себе мальчишник в Вегасе, только отпуск в Таиланде.
0: Так.
1: Вот, значит, он умчал в Паттай, и там должен был отдыхать всего 5 дней. Но по завершении отпуска даже не вздумал возвращаться обратно. Вот так. Подробностями готов поделиться впереди.
0: Подожди, а чем он там занимается?
1: Слушай, ну, тут вот в новости написано, что он забаррикадировался в гостиничном номере и просто не хочет возвращаться. Да, вот еще подробность такая. Узнал стоимость билета обратно, бизнес-класс. Он захотел полететь бизнес-классом, ему сказали, это стоит более 170 тысяч рублей. Подумал, не, я никуда отсюда не двинусь. Остался, значит, в Таиланде. Ему позвонила жена, он и все, видимо, они поговорили. И он прекратил какое-то взаимодействие с российской стороной, остался там.
0: Слушай, ну нужно быть ему осторожным, как бы аккуратным, да? В Таиланде много заболеваний разных, букеты разных.
1: Да, джунгли. Может быть, какая-нибудь анаконда на него нападет, укусит. Да, в Тюмени 14:00. Ну что же, нас ничего не укусит, кроме классного настроения и хорошей музыки. Впереди Nobody от Арны. И прямо сейчас Лови Runway от Леди Гаги и Доучи. Здесь на Крас.

возвращаться домой. И, конечно, оборвал всю связь с семьей, с властями, просто не выходит на связь. А если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. Но вот где мы все точно задержимся, так это в этом вторнике на работе, но

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим танцевальный сингл «Baby» от DJ Smash. Этот сингл и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени жара прямо сейчас, +32 и ясно. Ночью похолодает до +22. Завтра днем также ожидаем +30 и местами небольшой дождь, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная история, невероятно, от Звонкова.
4: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не это.
1: Да, этот лиричный ритм через полторы минуты здесь, на Красной Армии. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
9: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
10: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте нашего чудо.

классный ролик Хандра здесь на Красной Армии с темой Понго. Да, так легко и классно. Также встретим День города. До него, кстати, остается не так много времени. 25 июля все пройдет, и там же будет наш парад красных машин. Устроим самый масштабный флешмоб и автопробег этого лета, участником которого, кстати, можешь стать и ты. Если есть в наличии красный автомобиль или мотоцикл у тебя или у друзей, скорее заглядывай к нам в группу ВК «Радио Красная Армия» и подавай заявку. Помни, места ограничены, так что будем ждать этого момента, прокатимся вместе. Пока же двигаемся вперед, с нами Майк Познер, его «I went back to Ibiza», и прямо сейчас лови Нидио, Дюк Димонто здесь на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас 32 градуса тепла и ясно. Ночью похолодает до плюс 22. Завтра днем ожидаем 31 градус со знаком плюс и местами небольшой дождь.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Услышим сингл «Лето» от Джонни и Федука.

0: Кайфовая новинка. С нами меньше, чем через 30 секунд здесь, на Красной Армии. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени, 3 часа дня. Продвигаемся далее. Во втором рабочем дне встречаем Kill It Queen от Ava Max. И прямо сейчас Шаде от Баинди здесь на Красной Армии.

Здесь на Красной Армии. В таком ритме продолжаем вторник. И есть интересная новость о том, как держаться так же долго, как любимая музыка. Столетний актер Рик Ван Дайк раскрыл секрет своего долголетия. Ну, как секрет? На самом деле все очень просто. Нужно мало злиться и принимать все события с позитивом. Вот о чем нам говорит актер. Это на самом деле обоснованно. Чем проще относишься к жизни, тем меньше стресса и меньше рисков развития болезней. Это подтверждает исследование. А еще, статистика говорит, люди старше 90 лет отличаются оптимизмом ко всем событиям. Так что позаботимся о здоровье. С тобой твой музыкальный врач Тимур Салахов. Мы продолжаем. Не паримся из-за мелочей, ищем другие, из-за которых можно наслаждаться жизнью, и ловим позитивный вайб вместе с Эмили Робертс и Loud Luxury. Впереди их Love You For Life, и прямо сейчас звуковой магний. На меня ты не сердись, а Дима Уриха здесь на Красной.

Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗС Бетилатанс. Проектная декларация на штрафе.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 трехкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 0.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас +32 и ясно. Ночью похолодает до +22. Завтра днем ожидаем температуру выше 30 градусов и местами небольшой дождь, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мелодичная тема «Talk to you» от «Another 54 Ultra».

0: здесь, на Красной Армии, меньше, чем через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Скажи 3-300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3-300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

приплыли. BTS, тема Swim здесь на Красной Армии в Тюмени 15.41. К этой минуте вот такая новость. На день города поплавать не получится. Плавучей сцены на реке Тура не будет из-за высокого уровня воды. Да, расстраиваться точно не стоит. 25 июля в день 440-летия Тюмени будет чем заняться. Тебя с твоей семьей, всех друзей ждем на параде красных машин. Старт у Тюменского технопарка, там же сцена, зажигательное шоу на ней. Наша сцена из-за высокого уровня воды не отменяется, даже если пойдет дождь. Шоу будет, будет все круто. Там же конкурсы, подарки, море интерактива. Все, чтобы большой праздник запомнился надолго. Подробности в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Заглядывай, подписывайся обязательно. Ну а мы пока продолжаем ловить волну. Впереди Адель с великолепным «Rolling in the Deep». И прямо сейчас эпилог от Аны Асти и Димы Билана здесь на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим танцевальный ритм от Charles и Car Sport. Only You. Этот хит и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

0: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 16.00. Продолжаем второй будний день. С нами впереди Sun Me, You Cynical. И прямо сейчас лови клатч от DJ Smash и Артема Качера на Красной Армии.

своей музыкальной теме Vertigo. Ребята классно продолжают музыкальную карьеру. И как раз о движении есть интересная новость. Да, все о тюменском движении. У нас в городе появятся умные остановки. К твоим часам, к пылесосам добавятся еще и остановочные пункты. Ожидается 6 новых остановок. В них будут небольшие павильоны, бесплатный Wi-Fi, также система видеонаблюдения. И из интересного, дизайн остановок отразит уже сложившийся облик города. Их выполнят в едином стиле с существующими павильонами. Так что будем ждать, смотреть. Все это очень интересно. Может быть, даже с интернетом в центре города будет все попроще. Пока же проще нам сделают день ребята Филатов и Кэрос. Впереди их история среди счастливых людей здесь, на Красной Армии.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: У меня нет доказательств, но я уверен, что Таня Ткачук писал этот трек, глядя на малиновые закаты у нас в Тюмени.

0: Да, это романтика в твоих динамиках. Меньше чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернете.

0: Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: За тюменскими окнами прямо сейчас 32 градуса жары и облачно. Осадка в течение дня не ожидается, ночью похолодает до плюс 22, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим сингл «Феникс» от Marshmello и «Portal the Man».

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Ваня Дмитриенко на Красноармейский том «Ртуть». Песня, отражающая рост исполнителя и его взросления. Да, теперь мы слышим взрослого мальчика. Ване, кстати, 20 лет, а вот недавно ученые обнаружили, что пик умственных способностей у человека происходит в 55-60 лет. Это объясняется тем, что накопленные знания, эмоциональная зрелость, весь жизненный опыт перевешивают снижение скорости мышления.

0: Прогноз погоды.
1: А в Тюмени прямо сейчас +32 и облачно, ночью похолодает до +22, завтра днем также выше 30, местами ожидается небольшой дождь, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Только не пытайся позвонить 8-901, а только Серябгина и...

0: метров. Первый этаж.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-985-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

группы. Но у нас впереди в Тюмени супер праздник, да. Этот день города, он состоится 25 июля. И есть классная новость. К этой дате испекут 400-килограммовый торт, первый кусок которого достанется родителям 440-го ребенка, родившегося в Тюмени в этом году. Да, ну что же, надо успевать, если кто-то еще планирует. Может быть, заветное лакомство достанется.

пройдет также 25 июля в День города. Все подробности в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Пока же ловим впечатления от классной музыки. New Religion от Бибирекса впереди. Прямо сейчас грибы с темой «Тает лед» здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного дня. Удачи!

0: Реклама.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Супер цена в «Галамарт». С 1 по 15 июля стеклянный кувшин с крышкой всего за 199 рублей.
3: «Галамарт».
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент Ящик 955-12+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Свежий выпуск новостей. Ими поделится Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Более 100 метров водопровода реконструируют в сквере журналистов в Тюмени. Старый чугунный водопровод в районе улицы Николая Федорова и Александра Лагунова заменят на современные полимерные сети диаметром 400 мм, сообщает Росводоканал Тюмень. Это улучшит качество водоснабжения для более чем 2000 жителей города. Чтобы не повредить деревья, водопровод проложат методом горизонтально направленного бурения. Завершить работы планируют в июле. Ассоциация «Строительно-индустриальный кластер» откроет представительство на Дальнем Востоке во время работы на международном форуме «Урбан Восток-2026». Он пройдет во Владивостоке 9-10 июля. Об этом сообщила в интервью «Тюменской линии» гендиректор ассоциации Юлия Ахметова. На этой неделе «Строительно-индустриальный кластер» проведет закупочную сессию для застройщиков Дальнего Востока и представит продукцию и услуги тюменских компаний. Форум во Владивостоке объединит 50 крупных компаний-застройщиков. Для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы предлагают начислять не менее 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи. За год волонтерства и 100 часов не меньше 3 баллов, а за 4 года и 400 часов не меньше 10. Сейчас каждый вуз сам определяет, сколько баллов давать за волонтерство и на каких условиях. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 30 облачно, ночью похолодает до плюс 22, завтра ожидаем местами небольшой дождь и до плюс 31.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С летним вайбом у нас Russian Roll Alejandro и Whiskey с темой Pongo.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
7: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

Мари Краймбрери на Красной Армии с песней «Ты помнишь?» в Тюмени 17.45, но мы, конечно, все помним, во сколько завершается рабочий день. К этому моменту есть такая новость, значит, заголовок сам по себе интересен. А что, если ваш кот татарин? Этим вопросом задалась пользовательница сети Ксения и создала игрушечные эчпочмаки для своих котов. По ее словам, одна из кошек, Яся, оттатарилась очень быстро, да, слово-то какое, оттатарилась. Теперь каждый может также проверить своих питомцев и по желанию получить версию, например, с кошачьей мятой. Да, ждем еще чак-чак для кошек, конечно, тюбетейки после закрытых мероприятий, кошачьи сабантуи. Пока же двигаемся к сабантую после рабочего, и мы All Good Things от Нелли Фуртадо впереди. Прямо сейчас лови тему кукла дискотеки аварии здесь, на Красной Армии.

0: мото меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированные застройщики Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
17: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: В финале часа танцуем и отдыхаем в компании по Индиях Чуймоты, их темы Шаде. Ну а далее продолжим заниматься всем этим вместе с Сергеем Белявским. Сережа, привет!
1: Да, привет! Конечно, еще немножечко о футболе поговорим. Да, вчера действительно были качественные матчи. И моя боль. Португалия вылетела от Испании. Ну, что поделать? Действительно, все по делу. Испанцы были сильнее. На пол головы, но все-таки сильнее.
0: Слушай, а можешь вкратце поделиться вот и мне, как незнающему человеку, насколько вообще Роналдо то есть он вылетел, покинул, насколько это трагедия для футбола?
1: Это большая трагедия. Это большая трагедия для фанатов, для хейтеров-то, конечно, наверное, нет, но как бы ни относились там к Роналду или к Месси, действительно легендарные игроки, которых больше, мне кажется, не будет. И поэтому для Португалии и для болельщиков это большая трагедия. Для самого Роналду, наверное, отдых, конечно же, спустя какое-то время. Да, потому что парню-то уже 41. Уже
0: получается пенсия футбольная.
1: Пенсия футбольная, да.
0: Ну все, можно отдыхать. Ну что же, я тебе желаю классного эфира, Серега.
1: Да, спасибо, мы тоже будем дальше отдыхать, ты тоже.
0: Спасибо, классного вечера.
1: Пока. 6 часов в Тюмени.

На Красной Армии Миша Миллер с темой «Хей, на-на-на». Ну и в тему таких латинских мотивов и новость. Португалия проиграла Испании вчера. И испанцы теперь выходят в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра была действительно равная, но Испания оказалась чуть сильнее, чуть сосредоточеннее. И с быстрого розыгрыша штрафного все началось, собственно, быстро и забили испанцы. Португальцы чуть ослабили внимание и пропустили на последних минутах гол. Отыграться, к сожалению, не смогли. Это последний чемпионат мира для Криштиану Роналду. Он, конечно, об этом не заявлял, но возраст все-таки в 45 уже вряд ли он будет так же бегать. А вот приятно удивила Бельгия, которая выиграла США со счетом 4-1. Честно говоря, я думал, американцы все-таки смогут пройти такую несерьезную Бельгию. Действительно, очень слабо играли на протяжении всего чемпионата мира, но тут выдали какую-то настоящую голевую феерию. 4-1 США вылетает как хозяйка, принимающая чемпионат мира. И все, Бельгия будет двигаться дальше в комфортном, наверное, темпе для себя. Ну, а мы будем также двигаться вперед. Впереди у нас Элли Голдин, Love Me Like You Do. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку под названием «Two Corazon». Это «Now и The Warning». Уже через 2.5 минуты, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42-52-72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НКО на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Панов Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через железную дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской Интернациональной и Восстание Ставропольской. Точные сроки работ не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. На новые умные остановки потратят 11 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит 6 таких павильонов, пишет 72.ru. Остановки из закаленного стекла и металла будут рассчитаны на работу при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. В павильонах установят видеокамеры, бесплатный Wi-Fi и информационные экраны, которые будут показывать время прибытия автобусов. Подрядчик должен передать павильоны властям до 30 ноября. Места, где их установят, пока неизвестны. За прошедшую неделю от действия телефонных интернет-мошенников пострадало 32 жителя Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. Напомню, что в Тюменской области открыта информационная площадка «Стоп-мошенники-72РФ», где собраны практические советы, как не стать жертвой дистанционных мошенников. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу малооблачно, плюс 31 градус. Завтра днем также до 31 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку под названием «Cherry Lady». Это «Costa La Costa». Буквально через 2 минуты с небольшим.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
6: Галамарт.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

С позитивной темой проще, ну и каждое утро по будням тебя тоже ждет позитив, еще и летний вайб и подарки. Все это в утреннем шоу «Летние каникулы». Присоединяйся к Антону Колеву по будням, чтобы легко проснуться, взбодриться, получить крутой подарок и дальше работать уже в приподнятом настроении. Далее, кстати, настроение поддержим с помощью топовой музыки. Впереди Анастасия, Дима Билан, «Эпилог». И прямо сейчас появится Ван Кельмут и Малуиза «My Head is a Jungle». В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 32 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем до 31 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим пластинку «Talk to You» Эйнотер и 54 Ultra. Полностью послушаем эту вещицу на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 7 часов. Есть у нас очень крупное затруднение на Московском тракте. Там придется постоять 50 минут. Но если вдруг встрял в пробке, лови классный саунд группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

Callum Scott на Красной Армии с темой «Stay» или же «Останься». Тебе же предлагаю присоединиться к параду красных машин. 25 июля, день города, именно стартует с парада красных машин. Это яркая уже традиционная городская акция, которая проводится в честь дня нашего любимого города. Это не просто городское, а вообще всероссийское событие. Даже люди из других городов приезжают, чтобы поучаствовать. И тебе тоже предлагаем, если есть красный автомобиль или мотоцикл. Залетай в нашу группу во ВКонтакте, все подробности именно там, и там же ждем от тебя заявки. Ну а пока дождемся вещицу Ride, Clan Carousel, и уже сейчас появится Gorgon City, Кэти Мендита, Imagination. В темени 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Алекса Уоррена «Fever Dream». Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-508.

0: ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить, пора действовать.
2: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
3: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrfbank.ru, в разделе «Ипотека».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю «Satisfy». Это Келвин Харрис и Джази. Ровно через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
7: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
8: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат. И обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет».
11: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе – вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

и Дженни с треком «Дракула». Ну а завтра тебя ждет отличный летний вайб-шоу «Летние каникулы». Присоединяйся по будням с 7 до 10, участвуй в играх, получай подарки. Все будет у тебя замечательно. И, конечно же, все это будет замечательной летней музыкой. Далее, кстати, тоже продолжим наслаждаться любимыми треками. Впереди Dave Thames, Rain Dance. И прямо сейчас DJ Smash поет «Беги». В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать трек под названием «Феникс». Это Marshmello и Portugal The Man. Не только эти ребята появятся на Красной Армии через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. Кафе «Березка», Червичевский тракт, 112.
10: Скажи 3300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи
11: 3300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, мы продолжаем отдыхать в компании топовой музыки. Далее тебя ждет Ваня Дмитриенко, его история «Силуэт». И уже сейчас Филатов и КРС «Среди счастливых людей».

0: Нет, Дмитриенко, его силуэт. Ну а в Тюмень возвращается ярчайший флешмоб нашего города. И, кстати, не только нашего города. Да, во всей России уже гремит парад красных машин. О нем знают, даже люди приезжают и участвуют. И тебе тоже предлагаем, если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл, залетай в нашу группу во ВКонтакте, оставляй заявку, и 25 июля в день города поедешь в колонне из более чем 200 красных авто. В общем, присоединяйся, будем ждать тебя. Радио «Красная армия», наша группа во ВКонтакте. Ну а далее насладимся историей Анимы и Джей «Out of my body». И уже сейчас послушаем Юлию Зиверт, ее трек «Газ». В Тюмени 20 часов и 7 минут. Всем хорошего вечера.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутой трек лирика «Don't Go Mad». Ждем эту историю менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
5: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
6: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 120.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем еще одну новинку под названием «Magnetic». Это The Bowser. Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

треком The Monster. Уверен, где-то эти ребята, возможно, появятся на чемпионате мира. Уже очень много звезд засняли на трибунах. И сегодня, кстати, тоже, возможно, кто-то появится. Ну, точно появится на поле Лионель Месси и Мо Салах, потому что Аргентина и Египет, начнется матч уже через 17 минут. Так что рекомендую посмотреть это невероятное противостояние. Последний чемпионат мира для Месси, так же, как и для Роналду. Ну и позже, в час ночи, Швейцария и Колумбия тоже начнут играть. Так что для всех любителей футбола праздник продолжается. Ну а если футбол не любишь, далее наслаждайся классной музыкой здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: технике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
7: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
6: А ты умеешь?
7: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тимини к данному часу плюс 26 градусов и малооблачно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 31 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

Let me talk to him.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?